0: Ваш град, ваша музика, ваш радио такси.
1: Добро вече, дуго суджена.